компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук. На конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. И на набережной Гребного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что сказал министр цифрового развития на конференции ЦИПР?» Об оплате проезда в метро по геопозиции. Также о том, сколько налички носят при себе нижегородцы. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова-Прибоя и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологий искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город. And we kept it UK.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередном налете БПЛА и его последствиях. Отменят ли последние звонки из-за угрозы беспилотников? Также о новых возможностях городских камер наблюдения. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,3 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8, непродовольственные товары – на 1,7. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. И на набережной Гребного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижнем Новгороде откроют бесплатный беговой центр. О новой работе для искусственного интеллекта в городе. Но вначале о темпе роста цен в Нижегородской области. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03%. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8%, непродовольственные товары – на 1,7%. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобороны Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. И на набережной Гребного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отказывайтесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей.

0: Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: На столе моем стоит в рамочке картинка. На картинке я и ты.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы,

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередном налете БПЛА и его последствиях. Отменят ли последние звонки из-за угрозы беспилотников? Также о новых возможностях городских камер наблюдения. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8, непродовольственные товары – на 1,7. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании NT Club Алексей Поломарчук на конференции ЦИПР, 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. И на набережной Гребного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Погода. Сегодня и завтра в городе, по мнению нейросети Яндекса, должна быть переменно облачной, без каких-либо осадков и все еще по-летнему жаркой. Температура в разгар дня будет достигать 26-27 градусов тепла.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил. Не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались. А я уже хочу увидеть.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть.

Я благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе, любимая. С тобою я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижнем Новгороде откроют бесплатный беговой центр. О новой работе для искусственного интеллекта в городе. Но вначале о темпе роста цен в Нижегородской области. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03% пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8%, непродовольственные товары – на 1,7%. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. И на набережной Гребного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Бузов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Сегодня четверг у нас, 21 мая. Сегодня большой праздник, Вознесение Господне. Всех православных поздравляю с этим светлым праздником. Всем любви, мира и счастья желаю искренне. Абсолютно всем, всем, кто сейчас настроен на нашу частоту, слушает нас либо на FM, либо в каких-то умных колонках и приложениях. Друзья, это все мелочи, ерунда. Главное — любовь и мир. Всем пока.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down,

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

детские фильмы. Это было настоящее развлечение для нас, мальчишек, потому что боевиков других мы не видели, а индийских было полно в кинотеатрах. Расскажу вам под эту веселую музыку о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. Прямо сейчас 4 балла лишь местами. Затруднений, как говорит сервис Яндекс.Карты. От проспекта Гагарин до улицы Новикова едем со скоростью 10 км в час. Время прохождения пробки около 10-15 минут. И, собственно, это все. Основной затор. Остальные заторчики длятся меньше 10 минут. Мосты все свободны. Ну, понятно, кроме Мызинского из центра 8 баллов по ремонт. А так все прекрасно. Удивительный день, четверг, 21 мая. Все свободно. Так что, дорогие автомобилисты, милости просим. Пожалуйста, будьте добры, уж прокатитесь по свободному городу. Уитни Хьюстон продолжает нашу музыкальную программу. Также Дэри Бой, Моральный кодекс, Помпея, Триангл, Санблэк, Айпи, Зукеро и Стинг в этом часе также обещали бы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

до плюс 26, и сегодня будет немного полегче, чем вчера. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%. Ветер восточной скорости 1 метр в секунду практически не ощущается. Температура воды в водоемах Нижнего Новгорода плюс 18.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на 6.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередном налете БПЛА и его последствиях. Отменят ли последние звонки из-за угрозы беспилотников? Также о новых возможностях городских камер наблюдения.

0: рождения. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8, непродовольственные товары – на 1,7. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. И на набережной Грибного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Погода. Сегодня и завтра в городе, по мнению нейросети Яндекса, должна быть переменно облачной, без каких-либо осадков и все еще по-летнему жаркой. Температура в разгар дня будет достигать 26-27 градусов тепла.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

красивое, замечательное произведение, когда вот хорошей живой песней откроешь новый час, понимаешь, что весь час обязательно сложится. Джефф Каскада открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюсов Алексей. И в этом часе будем с вами слушать музыку, которую нам подарит Моника. Антоха МСБА, «Синяя птица», Мэткон, Луи Астон, Джаваноти, Лени Кравец, Алексей Чумаков, как всегда, с красивым произведением. Ну, а прямо сейчас, песня, которая просто меня покорила. Вариант вроде бы, но исполненный живьем, это всегда по-другому. Тем более, когда такие две красотки работают. Виво и Зиверт. Радио-рандеву. Всем хорошего дня.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Пришло время рассказать о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. Освежим информацию от сервиса Яндекс.Карты. В Нижнем 3 балла, лишь местами затруднения, то есть практически все свободно, и заторы не длятся дольше 10 минут, так что если вы видите пробочку, знаете, в течение 10 минут она должна закончиться. Есть ДТП, но они не влияют, по крайней мере, пока на дорожную ситуацию. Мосты тоже свободны, средний показатель 0 баллов, кроме того, который ремонтирует Мызинский из центра, 8 баллов. Ну а что касается погоды, она сегодня, конечно же, прекрасна. Прекрасна. В данный момент в Нижнем Новгороде плюс 23 градуса, абсолютно комфортная для прогулок история. Днем температура воздуха поднимется до плюс 26, то есть сегодня будет полегче, чем вчера. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%, безоблачно и без осадков. Температура воды в нижнем водоемах в среднем плюс 18 градусов. Ну, давайте не будем торопиться. Откроется купальный сезон, и тогда мы все отправимся к водоемам и отдохнем. Потому что еще, друзья, не лезьте в первую лужу, которую видите. Вы узнаете сначала, можно ли там. Да. И тогда обязательно погнали купаться. Антоха МС продолжает нашу музыкальную программу. А также в ближайшее время расскажем о именинниках сегодняшнего

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферт.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Потрясающе уникальные, конечно, музыканты были Виа «Синяя птица», ну и сейчас есть их, скажем так, можно сказать, дети-продолжатели, да, но те голоса и те имена, которые так грели сердца наших родителей, они уже, конечно, далеко от нас ушло наше лето. Замечательный трек «Виа «Синяя птица», а мы готовы рассказать о именинниках сегодняшнего дня. И, конечно, начнем мы с поздравлений. Это приятно делать и тому, кто дарит, и тому, кто слышит, конечно, тоже. Друзья, все, кто родился 21 мая и слушает сейчас радио «Рандеву», мы поздравляем вас. С днем рождения! Желаем всего самого светлого, доброго, яркого, прекрасного и настоящего. И знаете, вместе с вами в этот день родились многие известные люди. О некоторых из них прямо сейчас. 555 лет назад в этот день родился немецкий живописец, крупнейший художник немецкого возрождения Альбрехт Дюрер. Ну, если вы сразу не вспомнили, как выглядят его картины, ну, так навскидку путаете с другими какими-то замечательными работами, вы наверняка помните огромное количество фильмов и сериалов, где героями были как раз его картины, потому что их постоянно пытаются украсть как нечто ценное. В 1788 году в этот день родилась Екатерина Павловна, великая княгиня, герцогиня Оденбургская, королева Вюртембергская, четвертая дочь императора Павла I. В Отечественную войну 1812 года она стала одним из инициаторов создания народного ополчения, убедив в его необходимости брата императора. Сама открыла в Твери, где генерал-губернатором был ее муж, открыла госпиталь для военных и сформировала на свои средства первую воинскую часть ополчения «Егерский» — батальон из своих крестьян. В 1844 году в этот день родился французский художник Анри Руссо. В 1872 году родилась потрясающая писательница Надежда Александр Тэфи. Я в своей жизни достаточно много радиоспектаклей озвучил, но вот когда озвучивал ее произведение, это всегда делается как-то легко и очень радостно. В 1906 году, 120 лет назад, в этот день родился Сергей Аполлинарьевич Герасимов. Легендарный кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР, герой социалистического труда. В 1919 году родилась Вера Владимировна Алтайская, киноактриса. Комедийная, острохарактерная актриса. Ну, давайте вспомним несколько ее ролей. Это мачеха из фильма легендарного «Морозко», Варвара Краса, длинная коса, она была там старушка-веселушка. Потрясающая сказка моего детства «Огонь, вода и медные трубы». Там она играла дочь Бабы Яги. «Королевство кривых зеркал». Она то есть крыса, как мы знаем, правильно переводить нужно. И «Тетушка непогодушка» в «Марии с кузницей». Замечательная актриса. В 1924 году родился Борис Львович Васильев, советский писатель, сценарист, участник Великой Отечественной войны, поэтому такие произведения пронзительные были им написаны. «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «Вы чье старичье», «А то баты шли солдаты» и великолепнейший фильм «Не стреляйте в белых лебедей». В 1934 году родился Глеб Анатольевич Панфилов. Я считаю, великий кинорежиссер, народный артист России, как мы любили эту пару, Глеб Панфилов и Инна Чурикова. Ну, давайте вспомним его фильмы «Начало». Гениально, классика отечественного кинематографа, «Тема», «Васса», «Мать», Романова «Венценосная семья». И он замечательный был сценарист, и написал потрясающее, я считаю, произведение. Это «Продолжение утомленных солнцем», «Предстояние» и «Цитадель». Это именно он был автором сценария этого великолепного произведения. Там в свое время начались какие-то нападки, которые делались просто так. Вот если вы посмотрите полностью, есть в едином сериал сделанный такое, ну, как бы киносериал такой, состоящий из «Предстояния цитадели». Это мощнейшее абсолютно произведение, все там правильно сделано. Я всегда, когда досматриваю его до финала, я плачу. По-другому там нельзя. Глеб Анатольевич Панфилов, вечная память. В 1937 году родилась Софико Чиорелли, всесоюзно любимая актриса театра и кино. 80 лет назад в этот день родился Николай Николаевич Досталь, потрясающий кинорежиссер, который снял «Человек с аккордеоном».
Там были фильмы типа «Маленький гигант большого секса», сериал «Штрафбат», но я просто гениальным произведение «Облако рая» и продолжение его. Это что-то с чем-то. То есть такая атмосфера. Ты смотришь и понимаешь, ты оказался вот там вот в конце 70-х, начале 80-х годов в этом вот маленьком городе. Это гениально. В 1947 году в этот день родился Виктор Федорович Степанов. В 84 году первая работа в кино. И сразу же главная роль. И в каком фильме? Михайло Ломоносов. Он сразу же стал всесоюзно любимым. Очень жаль, что не очень длинная жизнь была у этого великого артиста. В 1949 году родилась еще одна абсолютная любимица Советского Союза, Любовь Григорьевна Полищук, вечная память. В 1959 году родился актер театра и кино Андрей Анатольевич Перунов, человек, который, как мне кажется, снялся абсолютно во всех фильмах и сериалах, которые существуют. Он снялся в 299 работ в кино. Представляете? Ну, я думаю, что с такой скоростью, мне кажется, он снимается просто круглосуточно. Пока идет передача, будет уже и 300. В 1962 году в этот день родился Олег Борисович Фомин. Олег Фомин, наш любимый актер и режиссер, актер театра и кино, закончил Щепкинское училище, учился в мастерской Юрия Соломина, работал потом в театре, но известность пришла сразу же после фильма «Меня зовут Арлекино», такой ярчайший фильм, их было немного, там «Маленькая Вера», «Меня зовут Арлекино» и еще несколько можно назвать. Ну, это такие событийные фильмы того времени, а потом он стал замечательным режиссером «Фаталиста», «Конференция маяков», «Next» и многие-многие другие. И он снял фильмы, и сейчас, когда появляется какой-то сериал, и мы знаем, что режиссером в этом фильме будет Олег Фомин, мы знаем точно, это будет что-то увлекательное. И в 1977 году родилась Ольга Михайловна Чудакова, замечательная киноактриса. На этом, друзья, мы закончим нашу историю, но с радостью пожелаем всем нашим радиослушателям, который отмечает сегодня праздник. Пожелаем вам любви, мира, счастья и всего самого-самого прекрасного. А нашу музыкальную программу продолжает Мэткон, Ле Астон, Джованотти, Ленни Кравиц и Алексей Чумаков.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Есть музыка, которую невозможно понять, как это можно написать. Безусловно, Лени Кравиц относится к таким артистам, которые делают именно такую уникальную музыку. Ну и следом за ним завершать этот час будет еще один замечательный российский певец Алексей Чумаков, потому что его каждая песня — это настоящий спектакль, а голос у него просто волшебный. Оставайтесь с нами, это Радио Рандеву, меня зовут Брюсов Алексей, всем хорошего дня.
1: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте нашточкадом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман.

0: Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижнем Новгороде откроют бесплатный беговой центр. О новой работе для искусственного интеллекта в городе. Но вначале о темпе роста цен в Нижегородской области. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,3 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8, непродовольственные товары – на 1,7. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук на конференции ЦИПР, 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. И на набережной Гребного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

радость и любовь. Детка, не грусти, Октейв, Лиснер открыл новый музыкальный час. Композиция Little Mary на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Далее будем с вами слушать музыку, которую нам будет дарить моя Мишель с оркестром, Джей Уилсон, Уильямс, на Попович, Да Лукас и Стелла Браун, Тейп 5, группа Кино и Томас Андерсон.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи

Какое же нежное произведение. Группа «Моя Мишель» не поняла. И оркестр так прекрасно. Шикарно. Рассказываю вам о том, что происходит в Нижнем Новгороде. Сервис Яндекс.Карты подсказывает нам о том, что нет никаких заторов серьезных. Максимальная длится 8 минут, когда мы движемся с маленькой скоростью. И мосты тоже абсолютно свободны. Что касается погоды, сейчас в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 25 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 39%. Ветер отсутствует, безоблачно и сегодня без осадков. Хотя уже, конечно, хотелось бы дождя, чтобы наш пыльный город стал немного свежее. Но дождемся. Ближайшие дни нам обещают, причем надолго. Говорят, зарядят, но это будет потом. Прямо сейчас очень комфортно и гулять хорошо. Температура воздуха весь день сохранится такой же. Плюс 25-26.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Анна Попович, легендарная блюзовая гитаристка и вокалистка из Белгорода, сербская виртуозная, владеющая Фендером Стратокастер и прекрасно поющая красавица. 13 мая ей исполнилось 50 лет, трудно представить, выглядит она шикарно, на 25 это точно, потому что музыка ее настоящая, и это, конечно же, будет оставлять ее вот в ранге молодых певиц. В свое время переехала она в Мемфис, поближе к Мекке рок-н-ролла и блюза. Ну и пишет удивительную, конечно, музыку. И исполнить она величайший блюзовый современный. Это точно. На этой красивой, нежной блюзовой нотке Алексей Блюзов скажет вам на сегодня до свидания. Оставлю вас в компании Tape 5 группы кино Джо Кокера. Cocoon Bass Stereo Club. И прямо сейчас такой ритм для производственной гимнастики очень хорошо подходит, друзья. Так что, если что, есть возможность, подвигайтесь. До Лукаса и Стелла Брауна. Алексей Блюзов говорит всем до свидания. Всем любви, мира, счастья, всего самого наилучшего. Обязательно услышимся с вами завтра в 8 часов утра на 103.4 FM. Прекрасная погода. Все будет хорошо. Еще раз поздравляю всех православных с сегодняшним великим

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 104 FM.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве второго блюда в новом меню подается филетто ди манзо алла россини. Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла россини вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
0: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередном налете БПЛА и его последствиях. Отменят ли последние звонки из-за угрозы беспилотников? Также о новых возможностях городских камер наблюдения. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8, непродовольственные товары – на 1,7. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. И на набережной Грибного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться

Осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Погода сегодня и завтра в городе, по мнению нейросети Яндекса, должна быть переменно облачной, без каких-либо осадков и все еще по-летнему жаркой. Температура в разгар дня будет достигать 26-27 градусов тепла.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферист.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижнем Новгороде откроют бесплатный беговой центр. О новой работе для искусственного интеллекта в городе. Но вначале о темпе роста цен в Нижегородской области. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03% пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8%, непродовольственные товары – на 1,7%. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем Новгороде.

0: научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. И на набережной Грибного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Феттучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису классико, известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни, это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на 7-е небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню «Тратории Феттучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередном налете БПЛА и его последствиях. Отменят ли последние звонки из-за угрозы беспилотников? Также о новых возможностях городских камер наблюдения. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8, непродовольственные товары – на 1,7. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и

0: Нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании НТ-Клаб Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. И на набережной Грибного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Погода. Сегодня и завтра в городе, по мнению нейросети Яндекса, должна быть переменно облачной, без каких-либо осадков и все еще по-летнему жаркой. Температура в разгар дня будет достигать 26-27 градусов тепла.
3: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижнем Новгороде откроют бесплатный беговой центр. О новой работе для искусственного интеллекта в городе. Но вначале о темпе роста цен в Нижегородской области. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,3 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8, непродовольственные товары – на 1,7. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук на конференции ЦИПР, 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. И на набережной Грибного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть

0: Стратегии Всероссийской Федерации Легкой Атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
4: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: А мы

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Солерс» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Солерс СТ-9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередном налете БПЛА и его последствиях. Отменят ли последние звонки из-за угрозы беспилотников? Также о новых возможностях городских камер наблюдения. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8%, непродовольственные товары – на 1,7%. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. И на набережной Гребного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Погода сегодня и завтра в городе, по мнению нейросети Яндекса, должна быть переменно облачной, без каких-либо осадков и все еще по-летнему жаркой. Температура в разгар дня будет достигать 26-27 градусов тепла.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете Радио Рандеву.
1: Слушай классную музыку на волне Радио Рандеву.
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может,

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижнем Новгороде откроют бесплатный беговой центр. О новой работе для искусственного интеллекта в городе. Но вначале о темпе роста цен в Нижегородской области. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03% пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8%, непродовольственные товары – на 1,7%. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. И на набережной Грибного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Стас Рамазотти, друзья, Лучано Паваротти спели потрясающий дуэт «Себастас и Уна Белла Канцоне». Если бы было достаточно только одной песни, которая дарила бы любовь словно дождь, ее можно было бы петь бесконечное количество раз и оживотворять сердца других людей, вселяя в них веру, надежду и любовь. Эта потрясающая песня уже существует, друзья, на волне радио «Рандеву». Я вас приветствую в новом музыкальном часе, друзья, у микрофона Ирина Ростова и далее по курсу на волне 103.4 FM. Только хорошая музыка. Пока в Нижнем плюс 30 градусов, друзья, на нашей волне замечательные песни. Группа Magical с песней «О Марфа». Также гости из будущего. Далее по курсу Jamiroquai с песней «Virtual Insanity». Пит Тонг, Дэвид Холмс, Дэн Джиор. Прямо сейчас, друзья, легенда. Группа «Аха» с песней «I Call Your Name». «Зову тебя» на волне радио.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки, и еже перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: эфире «Радио Рандеву».
1: While we're living in

Слушайте радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Yeah!

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».

1000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующее соглашение в рамках конференции ЦИФР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В Нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая выявили 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. Стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Погода сегодня и завтра в городе, по мнению нейросети Яндекса, должна быть переменно облачной, без каких-либо осадков и все еще по-летнему жаркой. Температура в разгар дня будет достигать 26-27 градусов тепла.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и команда «Киллер» с песней «Read My Mind» встречает нас в этом новом музыкальном часе. Можешь ли ты прочитать мои мысли, дорогая? Об этом поет нам группа. Далее по курсу только хорошая музыка. Оставайтесь с нами. Впереди Тося Чайкина, Адель с ремиксом на Skyfall. Ну и прямо сейчас команда «Brainstorm» с лиричной композицией «Man».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Команда High Tropics, друзья, с кавером на песню Глори Гейнер «I Will Survive» напоминают нам, что независимо от ситуации или обстоятельств, которые приходят в нашу жизнь, важно, друзья, помнить самые главные ценности для себя, сохранять свое доброе человеческое сердце. Я уверена, любые трудности нам по плечу, друзья, любые трудности мы с вами пройдем вместе. Сегодня 21 мая на календаре. В этот день мир, как обычно, празднует ряд интересных и необычных праздников, друзья. Сегодня Международный день чая. Ох, и повезло всем чайманам, друзья, вы знаете, какой церемонии отметить этот замечательный праздник. Также сегодня отмечают Международный день космоса, День музы и вдохновения, друзья. Надеюсь, сегодня муза обязательно вас посетит или, может быть, уже посетила. Всемирный день розы и черемухи душистой отмечают сегодня. Если их объединить, получится Всемирный день флориста. День полярника сегодня, друзья. Всероссийский день защиты от безработицы. Всемирный день медитации, друзья. И просто еще один хороший день. На волне радио рандеву таких дней у нас много, 365 в году. Оставайтесь с нами, друзья, впереди замечательная композиция от группы «Металлика». Вы

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

всегда буду рядом с тобой, даже если ты позвонишь мне посреди ночи. Я точно подниму трубку, друзья. Я желаю вам всегда быть рядом с тем человеком, который также заботится о вас, как и персонаж в группе Black Eyed Peas, песни Whenever. На волне радио «Рандеву» звучит сейчас именно она. Ну и, конечно же, желаю вам стать таким человеком, друзья, который вдохновляет других и взращивает их крылья. Оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». В финале часа группа «Эники» с песней, которая могла бы стать нашим джинглом. Ну и прямо сейчас команда Sky Fashion с их песней «Back to Life». Друзья, которые создали нам прекрасное музыкальное оформление и являются голосом наших джинглов уже многие-многие годы. Спасибо, что вы с нами, друзья.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить.

0: пользоваться кондиционером. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующие соглашения в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая выявили 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

Приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова. Это «Нирвана» в мышапе со смысловыми галлюцинациями, друзья. Песня «Smells Like Teen Spirit». Но, думаю, вы узнали те самые отголоски песни из нулевых «Вечно молодой» на волне 103 и 4 FM. В Нижнем Новгороде тем временем за окном плюс 22 градуса, друзья. Жару нам обещают еще ближайшие два дня. В пятницу плюс 27, в субботу плюс 28 и дожди с грозами. В воскресенье уже холоднее, плюс 22 градуса, друзья. На дорогах пробки 6 баллов, поэтому автолюбители, будьте внимательны, берегите себя и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Далее по курсу «Братан» с песней «Chasing Cars», «Beautiful Boys» и прямо сейчас «Dire Straits».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из 19 века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

Это команда «Марсу нужны любовники» с песней «Бесконечно красиво» на волне радио «Рандеву». Бесконечно красиво в мае, в Нижнем, друзья. Все начинает расцветать и постепенно оживать. Поэтому пока стоит теплая погода, попытайтесь выбраться на прогулку. Это того точно стоит. В Нижнем плюс 22 градуса на данный момент. Завтра нам обещают днем плюс 27. Ближайшие выходные плюс 28. Воскресенье небольшое похолодание до плюс 22. Небольшой дождь в субботу, друзья, но точно он будет небольшой. В Нижнем 5 баллов на данный момент, движение плотное. Будьте внимательны, автолюбители, на выезде с центра по Мызинскому мосту пробка 8 баллов. Остальные мосты, к счастью, свободны, так что выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Впереди команда «Buzz Lab», «Wipe Tail» с песней «Somebody That I Used To Know», Робби Уильямс, Брайан Ферри, Рикас, Майн, Энтерпрайзес и прямо сейчас команда Рузвельт с песней «Люсия» на волне 103.4 FM. Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня и желаю вам отличного завершения этого четверга.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкий к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: You know Charo and Chavez and Chachi and Chico, Roberto and Rosa and Rita and Rico. But do

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания.

Бабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В Нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая вывели два образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. И стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Погода сегодня и завтра в городе, по мнению нейросети Яндекса, должна быть переменно облачной, без каких-либо осадков и все еще по-летнему жаркой. Температура в разгар дня будет достигать 26-27 градусов тепла.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
4: Caroline knows how fragile we are, with hope as our faith.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова.

начинали, мечтая наш путь.

В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может,

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда последний раз в мае в городе была такая же жара? Сколько в Нижнем стоит снять квартиру на месяц? Также о том, как правильно пользоваться кондиционером. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в

Директор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая выявили два образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвертывайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: нарисовать кошку, круги по квартире мотать. Холодной метелью по зимней столице так время предательски медленно длится. Пиши, когда едешь, все там же тебя буду.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.ру.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о жаре в нашем весеннем городе и о том, как с ней бороться. В Нижегородской области обнаружили медь, цинк и кадмий. Но вначале о том, когда городское такси станет экологичным. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующее соглашение в рамках конференции «ЦИПР» подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В Нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая выявили 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. И стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Кстати, по мнению нейросети Яндекса, должна быть переменно облачной, без каких-либо осадков и все еще по-летнему жаркой. Температура в разгар дня будет достигать 26-27 градусов тепла.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не афера.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда последний раз в мае в городе была такая же жара? Сколько внешним стоит снять квартиру на месяц? Также о том, как правильно пользоваться кондиционером. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующее соглашение в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В Нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая вывели 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. И стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнитель.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о жаре в нашем весеннем городе и о том, как с ней бороться. В Нижегородской области обнаружили медь, цинк и кадмий. Но вначале о том, когда городское такси станет экологичным. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующие соглашения в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В Нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая вывели 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. И стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

комнате пахнет дымом. Ливень за окном, а мы с тобой могли бы быть заодно. В комнате пахнет дымом.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда последний раз в мае в городе была такая же жара? Сколько в Нижнем стоит снять квартиру на месяц? Также о том, как правильно пользоваться кондиционером. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующие соглашения в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая выявили 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Ты ее помнишь?
2: Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
1: Пусть она будет счастлива.
2: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередном налете БПЛА и его последствиях. Отменят ли последние звонки из-за угрозы беспилотников? Также о новых возможностях городских камер наблюдения. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8, непродовольственные товары – на 1,7. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. И на набережной Грибного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда последний раз в мае в городе была такая же жара? Сколько в Нижнем стоит снять квартиру на месяц? Также о том, как правильно пользоваться кондиционером. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующее соглашение в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая выявили 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. И стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о жаре в нашем весеннем городе и о том, как с ней бороться. В Нижегородской области обнаружили медь, цинк и кадмий. Но вначале о том, когда городское такси станет экологичным. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующее соглашение в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В Нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая выявили 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. И стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит